0: Ning inomi yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: chocolate, mami.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркес.

0: Окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Вой, Назо, Россия, чанкап кеттими?
2: Эй, немасын етесен, кунам раса қызып отты е.
3: Ма хозыр улып қолыман, Назо.
2: Эй, оласана, бопты юр, суп ичіп аламыз.
3: Вой, Назо, маза қылдым де.
2: Ах, манам раса маза қылдым. Музде екені су.
3: Назо, шу сучы зор нәрсе де білесам, денгіздегі су раса шор боларкен.
2: Ха, білемам.
3: Ма кюнақ екен, а?
2: Nima?
3: Nimaga dengiz suvi sho'r bo'ladi, devonmandi?
2: A, bilasanmi? Mashinaqa havodachi baliqlar yomon bo'lib qolmasin deb ularni tuzlab qo'yishadi. O'shaning uchun ham suvlar sho'r bo'ladi-da.
1: 2 dugona.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 PM in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Маркас радиосы.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtımızda yarım tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.